спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами

Господи, усними отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, усними отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножь служащими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей, не спасение ему Боже его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим, ко Господу, отвагу, услышим от горы святые своя. А заступ и спа поставь, но Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, укресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась сердца враждующими в суе, зубы грешников сокрушилась и, Господи, и спасение на людях Твоим благословение Твое. А заступ и спа поставь, яко Господь заступит мя, Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, не же гневом Твоим накажешь мне, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась и на мне руку Твою, не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превседоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, посмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадах слякопся до конца весь день седуя хожда, яко лядвия моя наполнишься поругание и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятейся, оставим сила моя, и свет очью моей, то не со мною, друзи мои, искренние мои, прямо мне приближься и сташа, и ближний моя далече мне сташа, и нуждах все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголу кусуетная, и в сивны весь день поучахуся, аз же яко глух не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не имы во всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповав, Ты услышишь и, Господи, Боже мой, яко орех никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижаться ногам моим на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекусь о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за негоня благостыню, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней и безводней, така во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тя, така благословлю Тя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и уснам о радости восхвалят Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренней

очах сердца, яко былось и помощник мой в крови крылу Твоя возрадуйся, пред Тве душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, те же всу искаша душу мою, не идут преисподней земли, предадятся в руки оружие, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бозе похвальцася, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучася в тебя, яко былось и помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, давните пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот моя, аду приближися, привменен бы с нисходящими в рог, бык, яко человек без помощи, в мертвых слабой, яко язви не спящий во гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки Твоей отпиновение выше, положишь имя в рое преисподних, темных и синесмертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навила и синамя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь имя мир за себе предан бых и не скаждах, отче мои, днема гости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и за мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесит во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земле забвений, и аз Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварится, скую, Господи, отреющий душу мою, отвращающий лице Твое от меня, нищий азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутишь мя, а вы дошами, якого да весь день держаши мя в купе, удалилась от меня друга и искренних и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееве, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, неже в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, неже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Свою новоящихся Его, елико отстает востоца от запад, удалилось от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко персий смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает того места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготов престол Свой, Царство Его всеми обладает. Благословите, Господа, все ангели Его сильные крепостью, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите, Господа, все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите, Господа, все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови, душе моя, Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови, душе моя, Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смири землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творение кругу Твое поучахся, воздев Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою, и изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу.
научи мя творите волю Твою, яко Ты си Бог мой, Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши все остужающие души мои, яко аз раб Твой есмь. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

концев земли, и сущих в море далече, и милости, милости будь, владыка, гресех наших и помилуй. Милости мой человеколюбец, Бог еси, и Тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и при.

Ко многомилость Тебе, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательцы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечей крестителя Иоанна, святославных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносых отец наших, Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священномученика Власия Севастийского и Стефана Суровского, святых и праведных Богу Отец Йоакима и Анны и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений нашим, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси дух.

наших и добродеющих во святе всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

апостол, Ижего святых отец наших Сергия, игумена Радонежского и вся Россия чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца,